Третьего ряд, Татуха, Оранжево, Красного, Небу, Ступов, Лупов и Счастье, Прости.